0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Путешествуя по Америке в доме на колесах, семейство Картеров, попав в аварию, оказывается в таинственной ядерной зоне, отрезанной от цивилизации. Однако со временем Картеры обнаруживают, что на этой вроде бы пустынной территории обитает кровожадная семейка мутантов, которая начинает вести охоту на них. Саундтрек к фильму «У холмов есть глаза».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Главный редактор «Новгородской волны» Евгений Кузнецов в программе «Поговорим о главном» встретился с Миланой Кузнецовой и Алисой Павличенко. Тема эфира – безопасность в летний период. Школьницы напомнили, где разрешено купаться, как вести себя на воде, на дороге, на природе и при пожарной ситуации. Юные гости студии дали практичные советы для отдыхающих.
1: Мы хотели бы поговорить о технике безопасности в летний период. Расскажите, девчонки, у вас в школе обучали технике безопасности?
2: Да.
1: А что касается именно вот летнего сезона, это купание, езда на велосипедах. Пример приведи хотя бы нам по поводу купания. Что можно, что нельзя? Где можно купаться?
2: Можно купаться в разрешенных местах. Родители должны следить за детьми, и без присмотра родителей нельзя купаться.
1: Алиса, расскажи теперь ты, чему тебя учили в школе по технике безопасности?
3: А я знаю то, что, например, нельзя срывать в лесу. Около дома незнакомые тебе растения. И еще то, что нельзя, например, одним ходить куда-то далеко в незнакомые тебе места.
0: Вот. Муниципальный центр управления сообщил о том, что с 11 июня официально разрешено купание. Однако заходить в воду можно только в специально оборудованных и обследованных местах. Где именно разрешен массовый отдых на Валдайском озере? В список вошли улица Павлова в районе Тимошкина, улица Молотковская в Соловьевском парке, Кучхоз в районе Затишья, а также городской пляж на улице Озерная. Кроме того, купаться разрешено на улице Павлова, дома 1Б и 1А. Уточняется, что только на официальных пляжах проведены проверки дна, отсутствуют опасные предметы и течения. Дикие пляжи могут таить в себе серьезные риски для жизни и здоровья. Жители и гости Валдая теперь могут любоваться красотами озера прямо с воды. По водоему начал курсировать прогулочный катамаран вместимостью 12 человек. Маршрут связывает две знаковые точки – пристань на поляне сказок и Иверский монастырь. Каждый рейс длится 40 минут. Выход на берег на острове не предусмотрен. В деревне Ужин Валдайского округа продолжаются работы по реставрации выявленного объекта культурного наследия церкви Святой Троицы, построенной еще в период с 1805 по 1834 годы. Реставрация идет на основе документации, разработанной Новгородским научно-реставрационным управлением. Памятник начала 19 века постепенно возвращает себе исторический облик. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: На Валдай-ФМ.
4: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217 07.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленькое.

0: новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.
2: Алло, привет.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Весной 1980 года был открыт порт Мэрил-Харбор, и 1000 кубинских беженцев ринулись в Соединенные Штаты на поиски американской мечты. Один из них нашел ее на залитых солнцем улицах Майами. Богатство, власть и страсть превзошли даже самые невероятные его мечты. Его звали Тони Монтана. Мир запомнил его под другим именем – «Лицо со шрамом». Саундтрек к фильму «Лицо со шрамом».

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Ты на волне первой места.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год, за два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за два дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
3: Новости со всего света. Digest News.
1: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Агентам ФБР Дани Скалли и Фоксу Малдеру поручают работу над проектом «Секретные материалы». Это архив нераскрытых дел, связанных с паранормальными явлениями. Малдер верит в пришельцев и пытается убедить скептика Скалли, что не все поддается разумному объяснению. Постепенно взаимное недоверие перерастает в дружбу и даже в более глубокое чувство. Саундтрек к сериалу «Секретные материалы».

Всем привет, дорогие слушатели, а также подписчики наших групп ВКонтакте. В эфире «Новгородская волна», в студии Евгений Кузнецов. Привет, Валдай, привет, Старая Русса, привет, Демянск. Сегодня в этом часе послушаем современную музыку и, конечно же, хотел бы поздравить всех с Днем России. Дорогие друзья, пусть наш дом, огромная прекрасная Россия, всегда будет крепким, мирным и гостеприимным. Желаю, чтобы в каждом доме царила любовь, согласие и радость, а гордость за свою страну придавала сил и уверенность. Пусть наша Родина процветает, а мы вместе делаем ее лучше. Также пройдемся в середине часа по городским чатам, посмотрим, расскажем про развлекательную программу, которая у нас пройдет сегодня в городах. Ну и, конечно же, делайте громче. Поехали!

Всем еще раз огромнейший привет. Как и обещал, в середине часа пройдемся по городским чатам. Посмотрим, какие мероприятия сегодня пройдут в наших городах. И начнем мы со Старой Руссы. Во второй половине дня будет до вечера открыта площадка летнего кинотеатра. В 14.30 показ кинофильма «Сыны Отечества». В 16.00 проект «Новгородское лето», второй открытый фестиваль патриотической песни «Россия – это мы». Также в 18.00, там же, где площадка летнего кинотеатра, всероссийская акция «Поет вся Россия». Также деревня Нехотицкая, в 14.00 концертная программа «Мы в песнях славим Русь святую». Также в поселке Новосельский спортивной площадке праздничный концерт «России милый уголок». И также площадка у Новосельского СДК. Всероссийская акция «Поет вся страна». Также в Демянске состоялось мероприятие на набережной реки Явань. Праздничная программа «Россия матушка». В ЦКД «Селигер» прошел театр на песке. Удивительное путешествие озорника. Да, Демянск, не забываем посещать кинотеатр «Селигер». Там очень много интересных фильмов. В Валдае во второй половине дня в 17.00 на Поляне сказок будет концертная программа «Поем тебе, Россия». А в 18.00 в Соловьевском парке фестиваль красок. Также хотел бы напомнить, что по Валдайскому озеру начал курировать прогулочный кораблик. Катамаран вместимостью 12 человек ходит от пристани на Поляне сказок до Иверского монастыря. Так, ну что же, мы возвращаемся к нашей музыке. Также не забывайте передать привет, написать какую-либо информацию вы можете в нашей группе ВКонтакте. Ну что же, делайте свои приемники громче. Поехали! Поехали!

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Главный редактор «Новгородской волны» Евгений Кузнецов в программе «Поговорим о главном» встретился с Миланой Кузнецовой и Алисой Павличенко. Тема эфира – безопасность в летний период. Школьницы напомнили, где разрешено купаться, как вести себя на воде, на дороге, на природе и при пожарной ситуации. Юные гости студии дали практичные советы для отдыхающих.
1: Мы хотели бы поговорить о технике безопасности в летний период. Расскажите, девчонки, у вас в школе обучали технике безопасности?
2: Да.
1: А что касается именно вот летнего сезона, это купание, езда на велосипедах. Пример приведи хотя бы нам по поводу купания. Что можно, что нельзя? Где можно купаться?
2: Можно купаться в разрешенных местах. Родители должны следить за детьми, и без присмотра родителей нельзя купаться.
1: Алиса, расскажи теперь ты, чему тебя учили в школе по технике безопасности?
3: А я знаю то, что, например, нельзя срывать в лесу. Суд, около дома, незнакомые тебе растения. И еще то, что нельзя, например, одним ходить куда-то далеко в незнакомые тебе места.
0: Вот. Муниципальный центр управления сообщил о том, что с 11 июня официально разрешено купание. Однако заходить в воду можно только в специально оборудованных и обследованных местах. Где именно разрешен массовый отдых? На Валдайском озере. В список вошли улица Павлова в районе Тимошкина, улица Молотковская в Соловьевском парке, Кучхоз в районе Затишья, а также городской пляж на улице Озерная. Кроме того, купаться разрешено на улице Павлова, дома 1Б и 1А. Уточняется, что только на официальных пляжах проведены проверки дна, отсутствуют опасные предметы и течения. Дикие пляжи могут таить в себе серьезные риски для жизни и здоровья. Жители и гости Валдая теперь могут любоваться красотами озера прямо с воды. По водоему начал курсировать прогулочный катамаран вместимостью 12 человек. Маршрут связывает две знаковые точки – пристань на Поляне Сказок и Иверский монастырь. Каждый рейс длится 40 минут. Выход на берег на острове не предусмотрен. В деревне Ужин Валдайского округа продолжаются работы по реставрации выявленного объекта культурного наследия церкви Святой Троицы, построенной еще в период с 1805 по 1834 годы. Реставрация идет на основе документации, разработанной Новгородским научно-реставрационным управлением. Памятник начала 19 века постепенно возвращает себе исторический облик. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
4: «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших.
5: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
4: «Валдай-ФМ» – лучшее из шансона.
6: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликам, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
4: Валдай-ФМ. Популярные хиты.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи.

0: не скучай.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Частный детектив Гитес принимает предложение загадочной богатой красавицы заняться расследованием обстоятельств тайного романа ее мужа-инженера. Взявшись за дело, детектив оказывается в центре скандалов, беспредела, коррупции и скрытых махинаций, правда о которых всплывает однажды ночью вместе с телом несчастного инженера. Саундтрек к фильму «Китайский квартал»

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170720.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет. Вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: На Валдай FM.
4: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга. В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Америка 21 века, прозябая в социальной анархии и смертоносной чуме, вот-вот станет жертвой бурного воровского беспредела. Только Перл Профит, прекрасная полуженщина-полуробот, знает секрет создания спасительной вакцины. Собирая компоненты, необходимые для спасения человечества, Перл попадает в плен к людоеду Флэшу Пэротсу, который замыслил использовать противоядие в личных целях и добиться господства над целым миром. Теперь только Стальной Кулак, героя-меченосца Гибсона Рикенбакера, может спасти ее, а заодно и все, что еще осталось от человечества. Саундтрек из кинофильма «Киборг».

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Главный редактор «Новгородской волны» Евгений Кузнецов в программе «Поговорим о главном» встретился с Миланой Кузнецовой и Алисой Павличенко. Тема эфира – безопасность в летний период. Школьницы напомнили, где разрешено купаться, как вести себя на воде, на дороге, на природе и при пожарной ситуации. Юные гости студии дали практичные советы для отдыхающих.
1: Мы хотели бы поговорить о технике безопасности в летний период. Расскажите, девчонки, вас в школе обучали технике безопасности?
2: Да.
1: А что касается именно вот летнего сезона, это купание, езда на велосипедах. Пример приведи хотя бы нам по поводу купания. Что можно, что нельзя? Где можно купаться?
2: Можно купаться в разрешенных местах. Родители должны следить за детьми, и без присмотра родителей нельзя купаться.
1: Алиса, расскажи теперь ты, чему тебя учили в школе по технике безопасности?
3: А я знаю то, что, например, нельзя срывать в лесу. Суд, а около дома незнакомые тебе растения. И еще то, что нельзя, например, одним ходить куда-то далеко в незнакомые тебе места.
0: Вот. Муниципальный центр управления сообщил о том, что с 11 июня официально разрешено купание. Однако заходить в воду можно только в специально оборудованных и обследованных местах. Где именно разрешен массовый отдых на Валдайском озере? В список вошли улица Павлова в районе Тимошкина, улица Молотковская в Соловьевском парке, Кучхоз в районе Затишья, а также городской пляж на улице Озерная. Кроме того, купаться разрешено на улице Павлова, дома 1Б и 1А. Уточняется, что только на официальных пляжах проведены проверки дна, отсутствуют опасные предметы и течения. Дикие пляжи могут таить в себе серьезные риски для жизни и здоровья. Жители и гости Валдая теперь могут любоваться красотами озера прямо с воды. По водоему начал курсировать прогулочный катамаран вместимостью 12 человек. Маршрут связывает две знаковые точки – пристань на Поляне Сказок и Иверский монастырь. Каждый рейс длится 40 минут. Выход на берег на острове не предусмотрен. В деревне Ужин Валдайского округа продолжаются работы по реставрации выявленного объекта культурного наследия церкви Святой Троицы, построенной еще в период с 1805 по 1834 годы. Реставрация идет на основе документации, разработанной Новгородским научно-реставрационным управлением. Памятник начала 19 века постепенно возвращает себе исторический облик. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Вор в законе Юрий Михеев по прозвищу Барон вместе с напарником грабит наполненную антикваром квартиру Михаила Монахова, приближенного к бандитским структурам банкира и помощника депутата. Вместе с драгоценностями они выносят картину Рембрандта «Эгина». Барон говорит напарнику, что это хорошая копия, понимая, что на самом деле это подлинник, похищенный из Эрмитажа. Вскоре барон попадает в тюрьму, где завещает журналисту Андрею Серегину, пишущему на криминальные темы, забрать картину у своей женщины и вернуть ее в Эрмитаж. Серегин берется за расследование в одиночку. Бандиты, боясь, что может всплыть история с висящим в Эрмитаже фальшивкой, всеми силами стараются этого не допустить. Саундтрек к сериалу «Бандитский Петербург». Барон.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленный Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии – старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермин в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде. Но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Судьба сводит двух отпетых мошенников – Фредди Бенсона и Лоуренса Джемисона, специализирующихся в качестве жигола в оболванивании богатеньких дам. В городке где-то на юге Франции Фредди сначала берет уроки у мэтра Лоуренса, но повздорив, коллеги заключают пари. Кто из них первый охмурит незнакомую богатую женщину? Тот остается в городе, а проигравший должен убраться. Предмет спора незамедлив – явиться в виде симпатичной и обаятельной миллионерши из Америки Дженнет. Саундтрек к фильму «Отпетые мошенники».

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Главный редактор «Новгородской волны» Евгений Кузнецов в программе «Поговорим о главном» встретился с Миланой Кузнецовой и Алисой Павличенко. Тема эфира – безопасность в летний период. Школьницы напомнили, где разрешено купаться, как вести себя на воде, на дороге, на природе и при пожарной ситуации. Юные гости студии дали практичные советы для отдыхающих.
1: Мы хотели бы поговорить о технике безопасности в летний период. Расскажите, девчонки, у вас в школе обучали технике безопасности?
2: Да.
1: А что касается именно вот летнего сезона, это купание, езда на велосипедах. Пример приведи хотя бы нам по поводу купания. Что можно, что нельзя? Где можно купаться?
2: Можно купаться в разрешенных местах. Родители должны следить за детьми, и без присмотра родителей нельзя купаться.
1: Алиса, расскажи теперь ты, чему тебя учили в школе по технике безопасности?
3: А я знаю то, что, например, нельзя срывать в лесу. Суд, около дома, незнакомые тебе растения. И еще то, что нельзя, например, одним ходить куда-то далеко в незнакомые тебе места.
0: Вот. Муниципальный центр управления сообщил о том, что с 11 июня официально разрешено купание. Однако заходить в воду можно только в специально оборудованных и обследованных местах. Где именно разрешен массовый отдых? На Валдайском озере. В список вошли улица Павлова в районе Тимошкина, улица Молотковская в Соловьевском парке, Кучхоз в районе Затишья, а также городской пляж на улице Озерная. Кроме того, купаться разрешено на улице Павлова, дома 1Б и 1А. Уточняется, что только на официальных пляжах проведены проверки дна, отсутствуют опасные предметы и течения. Дикие пляжи могут таить в себе серьезные риски для жизни и здоровья. Жители и гости Валдая теперь могут любоваться красотами озера прямо с воды. По водоему начал курсировать прогулочный катамаран вместимостью 12 человек. Маршрут связывает две знаковые точки – пристань на Поляне Сказок и Иверский монастырь. Каждый рейс длится 40 минут. Выход на берег на острове не предусмотрен. В деревне Ужин Валдайского округа продолжаются работы по реставрации выявленного объекта культурного наследия церкви Святой Троицы, построенной еще в период с 1805 по 1834 годы. Реставрация идет на основе документации, разработанной Новгородским научно-реставрационным управлением. Памятник начала 19 века постепенно возвращает себе исторический облик. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Главный редактор «Новгородской волны» Евгений Кузнецов в программе «Поговорим о главном» встретился с Миланой Кузнецовой и Алисой Павличенко. Тема эфира – безопасность в летний период. Школьницы напомнили, где разрешено купаться, как вести себя на воде, на дороге, на природе и при пожарной ситуации. Юные гости студии дали практичные советы для отдыхающих.
1: Мы хотели бы поговорить о технике безопасности в летний период. Расскажите, девчонки, вас в школе обучали технике безопасности?
2: Да.
1: А что касается именно вот летнего сезона, это купание, езда на велосипедах. Пример приведи хотя бы нам по поводу купания. Что можно, что нельзя? Где можно купаться?
2: Можно купаться в разрешенных местах. Родители должны следить за детьми, и без присмотра родителей нельзя купаться.
1: Алиса, расскажи теперь ты, чему тебя учили в школе по технике безопасности?
3: А я знаю то, что, например, нельзя срывать в лесу. Суд, а около дома незнакомые тебе растения. И еще то, что нельзя, например, одним ходить куда-то далеко в незнакомые тебе места.
0: Вот. Муниципальный центр управления сообщил о том, что с 11 июня официально разрешено купание. Однако заходить в воду можно только в специально оборудованных и обследованных местах. Где именно разрешен массовый отдых на Валдайском озере? В список вошли улица Павлова в районе Тимошкино, улица Молотковская в Соловьевском парке, Кучхоз в районе Затишья, а также городской пляж на улице Озерная. Кроме того, купаться разрешено на улице Павлова, дома 1Б и 1А. Уточняется, что только на официальных пляжах проведены проверки дна, отсутствуют опасные предметы и течения. Дикие пляжи могут таить в себе серьезные риски для жизни и здоровья. Жители и гости Валдая теперь могут любоваться красотами озера прямо с воды. По водоему начал курсировать прогулочный катамаран вместимостью 12 человек. Маршрут связывает две знаковые точки – пристань на Поляне Сказок и Иверский монастырь. Каждый рейс длится 40 минут. Выход на берег на острове не предусмотрен. В деревне Ужин Валдайского округа продолжаются работы по реставрации выявленного объекта культурного наследия церкви Святой Троицы, построенной еще в период с 1805 по 1834 годы. Реставрация идет на основе документации, разработанной Новгородским научно-реставрационным управлением. Памятник начала 19 века постепенно возвращает себе исторический облик. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.
4: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1-6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217-0722.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 2.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM.

позволю ты любовь убить. У тебя, прошу я, Боже, на краю земли

заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно, и каждый

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.